0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
4: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
5: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
6: Категория 6+.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
4: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
5: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
6: Категория 6+.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Доброе утро, привет, здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир, всем доброго утра. Сегодня такого немножечко пасмурного, но я думаю, что это нам совсем не помешает с нужным настроением начать новую рабочую неделю. Напоминаю, что сегодня понедельник, 14 сентября.
0: Ну и вы знаете, на самом деле у нас особо выбора-то и нету, потому что, ну, вся неделя будет вот такая задумчивая, пасмурная, временами дождливая, временами туманная, но я знаю, что есть люди, которые любят дождь.
1: Особенно вот эти вот
0: ха-ха-ха-ха. Ну, это из «Сумерек», да?
1: Так себе у меня получилось, конечно,
0: очень, да. И в конкурсе самых неудачных пародий на вот эту песню ты бы забрала первое место, конечно. А ты вот, кстати, к кому относишься? Любишь ты дождь или нет?
1: Я люблю, но, знаешь, не из той категории, которая в нем можно спрятать свои слезы.
0: А из какой тогда? Я просто не знаю больше другой.
1: Мне нравится запах вот этот осенний, свежий, мокрого асфальта. Ну и вообще в целом мне очень нравится, поэтому мне все в ней нравится.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, в любом случае, выбора у нас особо нету. Все, mm-hmm. мы привыкаем вот уже к таким метеоусловия. Надеемся, что у вас хорошо получилось провести время на выходных, немножко подзарядиться, выспаться. Вот, Ян, у тебя как прошли выходные?
1: Да спокойно, размеренно. Съездила к маме на дачу, поиграла с собаками, сходила на квиз с друзьями. Вот.
0: Угу. Победили?
1: Нет, но хорошо провели время.
0: Немножко легкая неискренность какая-то чувствуется. Это был, кстати, не квиз по пародиям, а то...
1: На пародию, на искренность, да. Нет.
0: Так, ну, я... Ты спрашиваешь меня, как я провел?
1: Да, мысленно, да.
0: Ты знаешь, как-то вот в этом плане тоже по-домашнему, как-то спокойно, размеренно. Повстречался с друзьями. И знаешь, у нас уже формат встречи такой дневной. Как-то вот с утра вот, типа, приехать кофе там попить.
1: Ух ты.
0: Вот я не знаю, радоваться этому или переживать. Но в любом случае, вроде как, все неплохо. Надеемся, что и у вас тоже все классно получилось, и вы полны сил. Но если даже вдруг немножко чуть не хватило, это ничего страшного, вы здесь вместе с нами, поэтому мы вас будем кружить, всякий классный контент для вас приготовили, бодрящий. И сразу же давайте сходу с новостей.
1: Я, значит, узнала, как люди пытаются выделиться на тюменских дорогах. Кто чем.
0: Ну, я знаю, как они пытаются выделиться.
1: И как же?
0: Ну, те, кто, ну, погоняют.
1: Ну,
0: это, знаешь, показывает, что человек заправился недавно, да, может себе позволить разогнаться.
1: Ну, это как вариант, да, тоже. Но еще есть такие более видимые признаки. Вот когда человек в пробке стоит, ты же вот не видишь, как он гоняет, как он ездит.
0: Да, не могу заглянуть к нему и посмотреть, полный у него бак или нет.
1: Да.
0: Это было бы странно. Ну, хорошо, автомобильные тренды, автомобильные моды, как я понимаю, да, мы сейчас затронем. Сразу после Люси Чебочиной, ее новинки «Горгона». Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классно.

0: Ред на Красной Армии с песенкой «Горгона». И я так понимаю, Горгоне, Медузе Горгоне, вообще вот это Дайсон дарить бесполезно. Никак она укладку из себя не сделает.
1: Я тоже об этом подумала, что эта песня про вот меня, когда я перед сном голову помою, не сильно ее высушу, и утром вот это вот я Горгона.
0: Или сейчас сезон шапок начнется, и тоже шапка из вас может сделать Медузу Горгону. Ну, когда шапку носишь, у тебя под шапкой может замяться, и потом ты снимаешь шапку, и у тебя в разные стороны.
1: Ну, это больше для мужчин, наверное. Да, для женщин это просто вот это вот блинчик на голове становится.
0: Медуз Горгон. Какой-то стоматолог, да, как будто бы?
1: Да.
0: Очень уважаемый. 7 часов 11 минут в Тюмени. И мы обещали вам рассказать про тренды автомобильные, моды в Тюмени. Пожалуйста, Яна.
1: Да, на тюменских дорогах, значит, водители пытаются выделиться. Ну, а как еще вот развлекать других в пробках, например, где-то? Вот монтажников Широтная, да, опять же, вот. Сейчас пик. Значит, кто-то берет дорогую или уникальную машину, какую-то экземпляр, кто-то тюнинг делает.
0: Так.
1: Или просто другие махинации. Но самое, что интересное и такое простое, общедоступное, это что-то написать на рамке для номера.
0: А, ну этот тренд, он уже, насколько я знаю, существовал когда-то. Потом, видимо... Угу. Пропал, и, как и все модные тренды, оп, снова вернулся, да.
1: Да-да-да. Например, вот «Я девочка, мне можно» из вот легких.
0: Это классика.
1: База базная, да. как говорится. Управление по управлению всеми управлениями.
0: Управление, да.
1: Да. Здорово, так, как говорится, надоел.
0: Поняли.
1: Ну, там несколько другое слово, да. Что тут еще, вот, например, Министерство лесных маршрутов. Это на Нивы, наверное, да?
0: Ну, какие-то внедорожники.
1: Да, которые. Управление делами президента. Ну, куда же, конечно, да.
0: Ну, вообще, можно какие-то и статусы ВКонтакте, пожалуйста, здесь, да, тоже выделяться, отмечаться.
1: Это муж купил, вот, например, тоже сюда же.
0: Неплохо. А ты, как, Яна, вообще относишься вот к такому? Я знаю, что ты... любишь вообще вот выделяться на дороге, когда у тебя была вот эта фиолетовая машина,
1: да,
0: я помню, да?
1: Да.
0: Как тебе такая вообще, вот такой тюнинг, такой апгрейд? Вот, не возникает ли у тебя желание что-нибудь такое тоже сделать?
1: Тогда, когда на фиолетовой машине у меня была, я ей сделала розовые диски, покрасила. Uh-huh. Ну и в комплект, конечно, рамки тоже я розовые сделала, чтобы это все красиво смотрелось, но без надписи, uh-huh. как бы. Надпись, я вот сама могу сказать там все, что нужно, если спросят.
0: Так, ну и, конечно же, это все под цвет ноготочков, да?
1: Ну, чтобы... это слишком дорого каждый месяц красить диски с этими.
0: Ну, я имею в виду, но ногти-то...
1: Нет.
0: Ну, столько не заморачивалось, да. Ну что же, мы, конечно же, ждем такую важную деталь тюнинга в следующей части игры Need for Speed, да? Потому что это, ну, как бы да.
1: Да.
0: Без этого никуда. Но если действительно... Сейчас начался учебный год, пробки увеличились в Тюмени, поэтому, ну, да, если это как-то поднимает настроение окружающим людям, которые едут за вами, ну, почему бы и нет, почему бы как-то их не повеселить. Поэтому дерзайте.

0: 7:20 точное тюменское. И ответим, конечно. Конечно, мы вас любим. Конечно же.
1: Естественно.
0: И именно так, с любовью, собираем для вас контент каждый день. Ну, и вы только сами вдумайтесь, вот что ждет вас далее.
1: Ну, а далее ждет долгожданный, любимый гороскоп, который мы рассказываем в середине каждого часа от астрологов. Что же там вообще они насоветовали, как лучше провести этот день? В понедельник, мне кажется, это особенно нужно.
0: Особенно, конечно, да. Какие-то подсказки получить, инсайды, поэтому дождитесь обязательно. Также неподалеку свежие новости. Узнаем, что в Тюмени интересного произошло, пока мы отдыхали. Ну и, конечно же, отличная музыка по-прежнему с нами. Джоэл Кори, Whisper. Вот такой танцевалочкой. Продолжим уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Захавейл, мы едем в автомаг.
6: Удобно.

0: Стекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка ДОК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.26, точно тюменская, на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Цветной бульвар кардинально изменит свой облик. Отсюда могут убрать все аттракционы, кроме колеса обозрения. Переместить их планируют в район строительства Межвузовского кампуса. Создание дизайн-проекта курирует Центр стратегического развития Сибирь. Но пока нет каких-то примерных сроков воплощения их идей в жизнь, пишет 72.ru. В мэрии сообщили, что первый этап благоустройства Цветного бульвара уже провели, приурочив его к 440-летию Тюмени. Установили скамейки, урны, световую инсталляцию и садово-парковую композицию. На железнодорожном вокзале Тюмени открыли зал ожидания для маломобильных пассажиров. Можно вызвать сотрудника, воспользоваться специальной системой для слабослышащих или связаться с оператором на русском жестовом языке через терминал, сообщила Тюменская линия. Помощь можно получить и во время посадки. Работники центра содействия мобильности встречают пассажиров, помогают попасть в поезд, а после прибытия выйти из него. Услуга становится популярной. За январь-август этого года сопровождением в Тюмени воспользовались 4100 маломобильных пассажиров. Символ фестиваля «Знай свой край» – матрешка появился на Цветном бульваре в Тюмени. Тематическое оформление сделали на колесе обозрения, написали в «Тюменском времени». Отвечать на вопросы викторины можно в чат-боте приложений «Макс» и ВКонтакте. Чем больше баллов, тем выше шанс на крупный подарок. Суперигры викторины состоятся с 18 по 20 сентября. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:31 в Тюмени. Сегодня понедельник, 14 сентября. Пожалуйста.
2: Овны, сегодня самое лучшее время проявить инициативу в делах, взяться за то, что раньше не получалось.
1: Тельцы, нежелательно связывать себя какими-то серьезными обязательствами.
2: Близнецы, вечер обещает приятные романтические сюрпризы и возможность очень хорошо провести время с любимым человеком.
1: Раки, появится возможность решить какие-то семейные проблемы.
2: Львы, сегодня могут не только показать себя с лучшей стороны, но и найти союзников, единомышленников и даже влиятельных покровителей.
1: Девы, это время хорошо подойдет для каких-то домашних праздников.
2: Весы, не исключены предложения, которые на первый взгляд покажутся заманчивыми. Не спешите на них соглашаться.
1: Скорпионы, вы получите ответы на вопросы, которые в последнее время приносили немало беспокойства.
2: Стрельцы, вы также сможете разобраться в вопросах, которые прежде казались сложными, и сделаете из них правильные выводы.
1: Козероги, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли сейчас необходимо этим заниматься.
2: Водолеи, вы обязательно многие с вами захотят познакомиться и пообщаться поближе.
1: Рыбы, там, где другие будут топтаться на месте, вы сможете добиться заметного прогресса.

0: потрясающей музыкальной мелодрамой «Эпилог». 7:35, точное тюменское. Ну и далее у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: Так красиво, хочется прям закончить песню, да.
0: Хорошо. Теперь давайте... Какой же смысл у этой странички вдохновения и мотивации?
1: Да, мы рассказываем, что случилось в этот день. Вот именно 14 сентября, какой, может быть, праздник сегодня есть, событие, может быть, чей-то день рождения. Ну и вдохновляемся, и вдохновляем вас на позитивный настрой.
0: И вот ты знаешь, Яна, ты сейчас вот попросила, да, в конце песни вот немножко помолчать, немножко вот так вот, да, сконцентрировать именно на этом внимание, погрузиться в этот момент. И это очень знаково. Это очень знаково, да, потому что сегодня практически все нам говорит именно об этом. Что конкретно, какие сегодня поводы и события, разберемся после классной истории «Take Me Back» от Кайго. Услышим ее уже через 3 минуты. Дождитесь.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет ненамного, плюс 16. И ожидаем весь день небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: 150.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: 5 сентября, и давайте узнаем, чем же знаменита эта дата. А сегодня, между прочим, отмечается День слушания шорохов.
1: Это прислушиваться, там где-нибудь мышки скребутся или там кто-то ползает, нет? Не дома это надо делать?
0: Почему? Ну, кстати, в общем, это праздник, который посвящен вниманию к тихим звукам природы и окружающего мира. Ну, мы все живем в достаточно таком крупном городе, да, и вот это машины, постоянно музыка в наушниках, много вот этого шума звукового.
1: Да-да-да.
0: А вот сегодня, значит, праздник учит нас останавливать ежедневно суету и слышать мир вокруг нас. Что нужно сделать? Мне вообще очень нравятся такие праздники, которые, знаете, не требуют затрат никаких. Значит, выйдите на прогулку в осенний парк. Бесплатно? Бесплатно. Сядьте на скамейку в тихом месте. Тоже деньги тут не требуются. Выключите плеер и телефон. Прислушайтесь, как ветер шуршит листвой или как падают капли дождя.
1: Ой, как красиво, да. Если есть на это время, обязательно это сделайте. Но главное, возьмите с собой зонтик, потому что капли у нас дождя-то, чтобы на вас не падали.
0: А нет такого, что наоборот, вот эти все шорохи, да, какие-то... Мы настолько просто привыкли уже, да, вот к какому-то городскому шуму, да, что это может нас немножко даже тревожить.
1: Слишком тихо.
0: Слишком как-то, да, настораживать.
1: Почувствуйте себя немножечко таким человеком, знаете, который в парках ночью.
0: В плаще на голое тело.
1: Да-да-да.
0: Так, еще сегодня... день, который называется «У меня все под контролем». И, в общем, этот праздник посвящен тем людям, которые стремятся все и везде контролировать. Но сегодня вот вы обязательно должны пустить дела на самотек и вот хотя бы раз в год выдохнуть, сбросив накопившееся напряжение.
1: Вот, это прекрасно, да, вообще замечательно. Это я прям, по моей части, я прям отпраздную его сегодня.
0: Ну и как вариант, вот вы можете в парк отправиться и совместить, да?
1: Да, кстати.
0: Замечательно, вообще хорошо. Еще потрясающий повод сегодня, который называется «Праздник между собойчиков». Здесь, ну, как понятно из названия, все очень просто. Нужно в какой-то безофициальной обстановке встретиться с близкими друзьями, коллегами, душевные посиделки какие-то, разговоры домашние вот такие. Тоже, в общем-то, не затратно, да?
1: Ну,
0: супер, да,
1: это вот помнишь, как на прошлой неделе был день посиделок на кухне? Это
0: да.
1: Вот...
0: Продолжение.
1: Да.
0: Ну, это, кстати, это уже прям напоминает... как это называется? Запой? Кажется, так.
1: Да.
0: Так, ну и еще сегодня давайте пройдемся по известным личностям. Дмитрий Медведев сегодня отмечает свой день рождения. И как бы кто мы такие, чтобы не повторить этот легендарный танец? Поэтому, ну, вы знаете, движение, погнали. Ну, в голове у себя вот это видео, да?
1: Да-да-да.
0: Ножка-ножка так. Да, это, конечно, очень крутой перформанс. Дмитрия Анатольевича поздравляем от всей души. Вот такой день сегодня. Интересный, насыщенный, разнообразный. Вдохновляйтесь и побеждайте.

0: Worlds называется их совместочка, которую мы послушали. 7 часов и 51 минута в Тюмени. Ну и мы хотели бы напомнить, что сегодня 14 сентября, а это значит, что в Тюмени стартовало масштабное событие — промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: Ну и на нем, как мы уже говорили все 2 недели подряд, выступят международные эксперты высочайшего уровня, в том числе и настоящие такие вот профессоры, ученые, такие вот интересные люди.
0: Прямиком из Сколково приедут специалисты для того, чтобы прокачать бизнес-скиллы всех гостей, участников форума. Ну и мы решили, знаете, сегодня немножко так пофантазировать и представить, что мы тоже какой-то профессор каких-то наук, ну, исходя из того, что вы любите. Ну, я вот, например, сегодня утром однозначно профессор кофейных наук, потому что уже вторая чашка, уже начинается. Ну и вообще так, в целом, кофе мне нравится, поэтому профессор кофейных наук Александр Самойлов, пожалуйста, прошу любить и жаловать.
1: Ну и поэтому у нас вот такой вопрос. Профессором каких наук вы являетесь? Напишите свои варианты к нам в мессенджер Макс 8-922-300-104-6, ну и канал «Красная армия».
0: ВК, пожалуйста, welcome.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 13, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 16, и до вечера ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы — «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, город Тюмень, ОГНС 7-720-305-866-8, 16+.
5: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
6: Здравствуйте!
5: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего 2 педали. Как у тебя в машине?
6: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
5: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

0: хотят.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
9: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте.

0: в утреннем шоу «Ред на Красной Армии» песенка «Rain Dance». Ну, у нас в Тюмени на этой неделе ожидается очень много rain, то есть дождей. Будем перепрыгивать через лужи, и это вот своего рода rain dance.
1: Да.
0: 7.57 в Тюмени, и сегодня стартует форум ТНФ. Там будет много крутых экспертов, в том числе настоящие профессоры. Но мы-то с вами тоже в каких-то делах отличаемся, да? Прям вот своим уровнем. Поэтому, профессор, каких вы наук? Можно отвечать как-то иронично, да, а можно и прям серьезно, в чем вы хороши, да. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: О, у меня младшая сестра не то что профессор, а президент, сейчас прочитаю, ябеднических и сопливых дел. Чуть что сразу бежит рассказывать и приукрашивать родителям.
0: Вам сколько? 6? Или до сих пор это, или вы уже взрослые, но все равно... такое поведение.
1: Ну, судя по фотографии, ну, лет так 30, это точно есть.
0: Ну, я не знаю, заставьте что-то, вам что-то говорят сделать, вы заставляете помыть посуду там, что еще обычно младшие братья там и сестры делают. Вот. Ну, в общем, разберитесь.
1: Мусор вынести, все.
0: Вот, разберитесь, да, как наказать, значит. Из-за погоды я, как и большинство тюменцев, наверное, сегодня профессор сонных наук, сплю просто на ходу, хотя вроде бы и не поздно вчера уснула. Ну, ты вот, кстати, относишься к этим вот метеозависимым людям?
1: Я круглогодично метеозависимый человек, потому что я всегда хочу спать вообще. Поэтому я вот профессор вот этих вот сонных дел всегда.
0: Ну, так что мы здесь, конечно, мы коллеги однозначно.
1: Да, вообще максимально. Ну, и еще одно сообщение. Я однозначно профессор голодных дел. Почти всегда хочу что-нибудь перекусить.
0: Ну, сейчас тоже вот это начнется холодное такое время. Всегда хочется, да? Всегда хочется чай попить. А с чаем что-нибудь? Печенюшки какие-нибудь там. Шоколадки. В общем, начинается сезон, как это, кусочничество.
1: Отопительный.
0: 8-922-300-1046. Пишите в Макс или в канал ВК Радио Красная Армия. Профессор, каких вы наук? Вот что мы сегодня обсуждаем.

0: 8 часов в Тюмени. Ну, конечно, в такое пасмурное утро необходима дополнительная энергия, дополнительная поддержка, и утреннее шоу «Red» здесь к вашим услугам.
1: Свежие новости, шутки и много любимой музыки ждет тебя уже в этом часе.

0: зовут Яна Кушнир. Всем доброго, бодрого такого утра. Но сегодня нам точно бодрость пригодится, потому что начало рабочей недели – понедельник. Ну это и да. 14 сентября, вот я вижу на календаре, немножечко показывает мне.
1: Ну и, судя по всему, осень решила вообще заняться уже нами, вот прям приступить к своим, так сказать, обязанностям. Да. Вы можете наблюдать, что задумчивая какая-то такая пасмурная погодка на улице. И я бы хотел поделиться, знаете, своим интересным наблюдением.
0: Давай.
1: Значит, вот едешь когда по какой-нибудь улице, да, и вот в какой-то момент так вот дунет ветерок, и так вот листики так перебегают как бы дорогу.
0: Да.
1: Ну вот что-то вот поймался и подумал, вот прикольно.
0: Мне такое нравится, знаешь, мне еще весной нравится, когда яблони уже отцвели, и вот этот вот снежочек тоже так вот красиво ветер
1: согласен.
0: Дует.
1: Согласен. В общем, несмотря на то, что, ну, осень это, конечно, вам не лето, да, но приходится вот искать вдохновение в каких-то вот таких вот штуках. Ну, вся неделя ожидается, на самом деле, такой пасмурной, местами дождливой. Но знаете что, как можно, когда вот такая погодка, можно хорошенечко поработать. Потому что тебя не тянет туда, на улицу, да?
0: Ничто не манит.
1: Когда ты сидишь в офисе, смотришь так вот, да, как там люди ходят, мороженки они вот такие вот, в коротких платьицах, и ты вообще не можешь
0: мужики.
1: Думать о работе. Мужики не могут думать о работе, конечно же. Вот, а сейчас можно нормально, хорошо поработать. Проявить себя, получить премию, стать богатым человеком.
0: Да.
1: Так что давайте будем это время использовать. Ну и мы, конечно же, готовы всегда вас поддержать, подзарядить. У нас тут годный контент, что называется, развлечения, шутки, приколы, отличная музыка. Ну и держим вас, конечно же, в курсе главных новостей Тюмени.
0: А именно, я расскажу про какую-то часть города, важную такую. Все мы там были, это 100%. Вот как это вот часть города изменит свой лик, свое
1: обличие. Инновации планируются.
0: Ну, в целом, да, можно и так назвать.
1: Сразу после Two Colors и их новинки Примадонна будем разбираться, какая же территория у нас поменяет свой внешний облик. Будьте поблизости, не пропустите. Еще раз всем привет.
0: Доброе утро.
1: И класс.

0: 9:10, минут точно тюменская. Итак, пожалуйста, Яна, что у нас обновится в городе?
1: Вот, ну и сразу вопрос к тебе. Какой парк вообще ты в центре знаешь?
0: Парк в центре... За Тюменский не подходит.
1: Ну, он за Тюменью, как будто бы, да.
0: Ну...
1: В центре, ну, даже эта буква первая схожая, как бы...
0: Я не знаю.
1: Ну, садись, два, получается, не подготовился. Цветной бульвар, конечно же.
0: Ну, это не совсем же парк.
1: Бульвар?
0: Это бульвар, да. Так что...
1: Ну ладно, парк кошек там мог назвать хотя бы рядышком.
0: Это аллея кошек.
1: Да,
0: слушай, кому еще из нас двойка за знание города?
1: Оценка напополам подели.
0: Итак, пожалуйста, Цветной бульвар, какие изменения нас ожидают?
1: Его большие изменения вообще ожидают. Там хотят его полностью переконструировать, убрать все аттракционы, кроме, конечно же, колеса обозрения, потому что оно свеженькое, красивенькое.
0: Ну, извините меня, да-да-да. Ну, это большие проблемы перевести.
1: Ну да, катить через весь город. Ну, это вот красивое колесо. Вот, есть даже картинки, как это все будет выглядеть. Очень даже современно. Там фонтаны хотят распределить красивым образом. Не просто вот один, как у нас сейчас есть в центре, а прям по всей территории. И это что-то прям такое суперсовременно выглядит.
0: Ну, ты можешь рассказать, типа, ну, какие еще будут изменения? Что еще появится?
1: Так, что там еще появится? Ну, пока все. Ты что-то еще знаешь,
0: увидела,
1: да?
0: Увидела картинку. Все.
1: И
0: я нашел,
1: да.
0: Я нашел эту новость. Да.
1: Так, давай.
0: Значит, смотрите. Во-первых, будет больше, как мне кажется, зеленых именно, ну, деревьев, зеленых зон.
1: Угу.
0: Во-вторых, построят тропинку.
1: Многоуровневую.
0: То есть, да, не только по первую, но еще и наверху. Будет такая подвесная, скажем так, наверное, да. Действительно, больше водяных объектов. И я не вижу, где все будут аттракционы.
1: Так их переместили все.
0: Куда?
1: Где кампус на Мельникайте строится, вот этот университетский. Пока туда.
0: Слушайте, ну, на картинках все выглядит очень и очень круто. Действительно, вот этот дизайн такой экологичный. Единственное, что меня смущает немножечко, это не соответствует содержанию. Название теперь не соответствует содержанию. То есть Цветной бульвар будет не очень-то и цветной. Потому что там будут, ну, зеленые, коричневые, такие экологичные, короче говоря, цвета.
1: Ну, может, посадят. Просто на картинке-то как тебе их нарисуют, цветы-то? Ну, хотя, конечно, можно, но что-то...
0: А, ты думаешь, цветной, это потому что цветы, а я думаю, потому что цвета.
1: А, ну, тоже может быть.
0: В общем...
1: А вообще, раньше он по-другому назывался.
0: Горсад.
1: Там был большой стадион.
0: А ты вообще застала эти времена, когда у нас был вот не Цветной, а Горсад?
1: Да, да, остановка Горсад была как минимум.
0: Ну и вот там как раз-таки было очень много деревьев и...
1: Просто был сад, вот парк, обычный парк.
0: Вообще, я скажу, что мне нравится вот этот проект, потому что не хватает... то есть вот как бы Цветной бульвар, я бы не сказал, что это прям место притяжения, да, вот людей.
1: Ну как-то да.
0: Как-то вроде бы он должен являться таковым, но как будто бы все вот так вот через него прошли, и вот как бы и все. А вот там задержаться, а когда будут высокие деревья, то, например, летом в жару где-нибудь
1: идеально
0: сесть,
1: да.
0: Хорошо отдохнуть, да. В общем, будем следить за развитием ситуации. И сейчас картинки опубликуем в нашем канале в ВК, чтобы вы тоже могли посмотреть, как это все планируется выглядеть. Как все будет звучать далее здесь у нас на Красной Армии. Все отлично. Федук, губы целуют. Но сначала Evanescence и один из их главных хитов Going Under.

0: Гаврилюк в утреннем шоу «Ретно Красной Армии». «Губы целуют» называется история, озвучавшая. И, ну, вы знаете, пришла осень в Тюмень, поэтому на ветру ветер поднялся, да, поэтому, ну, целоваться на ветру мы вам не рекомендуем.
1: Да, губы потом обветренные, все будут не
0: очень.
1: И
0: вот это, да, вот это, шершавки вот эти ваши. Кому это вообще надо? Лучше целоваться где-то в помещении.
1: Да.
0: Мы рекомендуем.
1: Угу.
0: А еще мы вам рекомендуем не пропускать свежайший гороскоп, который мы расскажем уже минут примерно через 15.
1: Да, от самых ярких звезд расскажем, значит, что нужно учитывать, к чему прислушиваться, чтобы построить свои идеальные планы на сегодняшний понедельник.
0: Кроме того, свежие новости не пропустите после электронного бенгера What If от проекта Нептуника, который зазвучит уже через 3 минутки. Дождемся.
2: Реклама.
3: Тройная выгода. Вен-плюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М-плюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
7: 18+.
8: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
9: Правда? Мы ж только пришли.
8: Мама, давай завтра еще придем.
10: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
15: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
17: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313-723-202-17-01.

0: 7.26, точное тюменское, и свежие новости на Красной Армии готов рассказать Николай Антонов. Пожалуйста.
1: Ребята, доброе утро. Тюменка делится культурным кодом доверия и дружбы с участниками Международного фестиваля молодежи. Как сообщил инфоцентр правительства региона, мастерская управления «Сенеж» на площадке реализует программу «Сказки мира». Участники видят, насколько близки друг другу традиции разных народов. От Тюменской области проводником по сказкам мира стала Ольга Еланцева. До 17 сентября она будет работать с международными командами и создавать среду, в которой участники будут проживать сказку. Добавлю, в Международном фестивале молодежи участвуют 10 тысяч человек из 191 страны мира. По мнению тюменцев, уровень минимального размера оплаты труда должен составлять в среднем 55 300 рублей в месяц. Данные опросы предоставили аналитики сервиса «Суперджоб». В феврале текущего года жители города называли сумму в размере 54 700 рублей. Динамика за 7 месяцев составила плюс 1,1%. Напомню, минимальный размер оплаты труда установлен на уровне в 27 093 рубля. В Тюмени прекращено движение транспорта в районе Антипина. Здесь идет капитальный ремонт участка тепловой сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. До 23 сентября ограничения будут действовать на следующих участках. Переулок Добрый в районе пересечения с улицы Ивана Крыловой и улицы Каспийская в районе дома номер 8. Объехать перекрытие можно по улицам Ивана Крылова, Битюкова и Антипинской. На этом у меня все, ну а далее на Красной Армии продолжение утреннего шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Тюмени, 8.30, 14 сентября, сегодня понедельник. И подсказки от астрологов вашему вниманию.
2: Овны, сегодня самое время проявить инициативу в делах, взяться за то, что раньше не получалось.
1: Тельцы, нежелательно связывать себя какими-то серьезными обязательствами.
2: Близнецы, вечер обещает приятные романтические сюрпризы и возможность очень хорошо провести время с любимым человеком.
1: Раки, появится возможность решить какие-то семейные проблемы.
2: Львы, сегодня могут не только показать себя с лучшей стороны, но и найти союзников, единомышленников и даже влиятельных покровителей.
1: Девы, это время хорошо подойдет для каких-то домашних праздников.
2: Весы, не исключены предложения, которые на первый взгляд окажутся заманчивыми, но не спешите на них соглашаться.
1: Скорпионы, вы получите ответы на вопросы, которые в последнее время приносили немало беспокойства.
2: Стрельцы, вы сможете разобраться также в вопросах, которые прежде казались сложными, и сделаете из них правильные выводы.
1: Козероги, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте о том, действительно ли сейчас необходимо этим заниматься.
2: Водолеи, вы обаятельны, многие захотят с вами познакомиться и пообщаться поближе.
1: Ну и рыбы, там, где другие будут топтаться на месте, вы сможете добиться заметного прогресса.

0: 34 минуты в Тюмени. Ну а далее у нас есть для вас парочка фактов. И все это наша рубрика «Only Facts».
1: Там мы сражаемся с Сашей по фактам. Я какой-то факт нашла, придумала. Саша, ну, все это вам рассказываем. Ну, а вы выступаете судьями и голосуете в нашем канале, какой факт вам понравился больше.
0: Итак, Яна, что ты выбираешь сегодня? Кто у тебя?
1: А, у меня звездный факт.
0: А, про какую-то звезду?
1: Да.
0: Или про какие-то звезды?
1: Про одну.
0: О, ну, в общем, разберемся, да, уже непосредственно в процессе. Mm-hmm. А, ну, а я сегодня что-то более приземленное про енотиков.
1: Вот так вот.
0: Скажу.
1: С козырей, да?
0: Так ну, вот. Я собираюсь mm-hmm. победить, правда, yeah. честно вам скажу. Поэтому, да, про милых енотиков. Mm-hmm. А, развернется наша битва сразу после Лорен и Warner Let Me Forget You. Дождитесь обязательно.
2: Реклама.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Захавай!

0: 50.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
3: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: где мы с Яной, значит, рубимся фактами, да, кто найдет более интересное. Вы за всем этим внимательно наблюдаете. Во-первых, узнаете что-то новенькое для себя, да?
1: Конечно.
0: Во-вторых, выбираете действительно победителя в нашем канале ВК. И вот наше пятничное сражение закончилось в мою пользу, поэтому я принимаю поздравления.
1: Нет всего сердца.
0: Какие-то, да, презрительные аплодисменты почему-то в твоем исполнении. Но ладно, я на правах победителя и начинаю. Поговорим про енотов. Удивительные животные, очень миленькие. Ну, пока ты их не встретишь, конечно же, да. Потому что, когда ты их встречаешь...
1: Они тебя вымоют, да? Потому что они полоскуны.
0: Вот об этом, кстати говоря, у меня и вопрос. Как ты думаешь, зачем еноты-полоскуны окунают пищу в воду?
1: Не знаю, если честно.
0: Ну вот, в общем-то, поэтому их называют полоскуны, потому что они все вот так вот в воде обязательно нужно сделать.
1: Ну, это да,
0: сделать.
1: Да. А для чего?
0: Ну вот ты, например, для чего моешь
1: чтобы
0: еду?
1: Чтобы чистая еда она была.
0: Ну так вот, еноты... Это не ты. Нет. На самом деле, на передних лапах у них расположено множество осязательных рецепторов. И когда кожа смачивается водой, чувствительность этих самых рецепторов возрастает, и енот может лучше понять, различить там мелкие неровности поверхности предмета, и тем самым точнее определить его пригодность в пищу.
1: Ух ты!
0: Понимаете, да,
1: как
0: это все работает?
1: Да.
0: То есть, если они тебя начали... полоскать, то, скорее всего, они хотят вас съесть, да? Будьте осторожны.
1: Ой, ну какой классный факт. Я бы проголосовала бы за тебя даже.
0: Ну, посмотрим, что ты мне противопоставишь. Пожалуйста, твой факт.
1: Ну, у меня не такой милый, на самом деле, но тоже интересный. Все мы знаем такого актера, как Морган Фриман.
0: Да, я знаю.
1: Вот, значит, история про него.
0: Ему уже сколько? 176 лет, кажется,
1: да? Ну, практически, да. Он никогда не стареет, и еще все актуальный, скажем так. Но вот история про него и его золотые серьги, которые у него в одном ухе и в другом. Что ты улыбаешься? Ты знаешь что-то?
0: Я знаю, да. Ну... Короче говоря, у пиратов существует такая традиция, вообще существовала. Почему они носили серьги? Потому что, значит, это была гарантия...
1: Ну, подожди, да, я расскажу. Давай, ну, это же мой факт был. Ну, в общем, кто не знает, да, в эпоху парусного флота пираты и обычные матросы надевали эти украшения, значит, из чистого золота ради утилитарной цели, так сказать. Если член экипажа погибал на чужбине, нашедший тело, люди могли быстро реализовать ценную вещь для его вот, собственно, погребения.
0: Ну и Морган Фриман, видимо, точно так же,
1: да? Вдохновился, да, он в детстве смотрел фильмы с пиратами, ему это очень сильно понравилось, и вот он по сей день использует дорогостоящий материал золота вот в такой цели.
0: Я бы хотел обратить внимание, что у него оба уха проколоты,
1: да.
0: И, ну, судя по всему, он рассчитывает на какие-то прям масштабные...
1: Ну да.
0: Масштабную цель. Прикольный факт. Меня он тоже, честно говоря, поразил. Ну, мне просто попался рилс на выходных.
1: Да, понятно, да, да.
0: Но, тем не менее, загружаем факты в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Заходите, голосуйте. И завтра узнаем, кто победит.

0: 8:49 в Тюмени. И сегодня 14 сентября, день, когда у нас в Тюмени стартует масштабнейшее, грандиозное событие — промышленно-энергетический форум ТНФ. С чем мы вас, в общем-то, и поздравляем.
1: Да, мы вас поздравляем. И вот эти три дня, 14, 15, 16 и 17.
0: Немножко даже 17.
1: Да, вот эти вот 3-4 дня. Будет большое скопление людей на Республике Мельникайте, ТНФ, да, Республике 142. Там будут проходить всякие вот умные вещи, всякие профессоры будут приезжать к нам, международные эксперты высочайшего уровня.
0: И вот, как ты правильно сказала, действительно настоящие профессоры. И мы решили сегодня тоже узнать, вот исходя из занятий, которые вам нравятся, исходя из ваших привычек, вы профессор каких наук? Ну вот, например, Яна, вот удалось ли тебе на этих выходных заправиться, например?
1: Да, и это, знаешь, было очень удивительно. Вот вроде недавно было много очередей, а вчера еду, вроде в 11 часов вечера, и никого на заправках нет, а бензин есть на «Газпроме».
0: Поэтому вам вручается титул «Профессор заправских наук».
1: Ага,
0: справедливо?
1: Да.
0: Справедливо,
1: максимально,
0: я считаю. Вот вы тоже подумайте, что-то про себя нам напишите. Профессор каких вы наук? Можно иронично, а можно действительно, если вы в чем-то хороши, то хвастайтесь. В нашем Максе 8-922-300-104-6 или в канале ВК «Радио Красная Армия».
2: Реклама.
3: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287. Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните 2 слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 313-723-200-00-1701.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: наук. Ну, исходя из того, что вам нравится, как вы проводите время, как начался ваш день.
1: Угу. Ну и вот такие сообщения к нам прилетают. У меня ребенок профессор игрушка разбросательных наук, а муж по машине помогательных. Ну а я заведующая этими профессорами директор мамских наук.
0: Опачки, ну звучит почетно.
1: Угу.
0: Профессор мамских наук, да. Все выходные был профессором диванных наук. И, скорее всего, нам это написал неженатый мужчина, потому что вы знаете, что у женщин аллергия же, когда мужчина лежит на диване, просто они не могут это спокойно как-то...
1: Как это так, в смысле? Почему ты такой?
0: Буквально одна секунда, он прилег на диван, сразу же, а что это у меня без дел?
1: Конечно.
0: Поэтому очевидно, что вы не женаты, 100%. Так, профессор воспитательных наук, досталось всем, и мужу, и детям. Ну, скорее всего, это связано с утренними сборами в школу, на работу, когда все забывают. Ну, мне это знакомо. У нас тоже, когда мы семьей куда-то собираемся, у нас мама сразу же профессор воспитательных, профессор наорательных.
1: Наказательных, не дай бог.
0: Да-да-да, бывает и такое.
1: Вот, и еще одно сообщение. Доброе утро, кандидат технических наук. По специальности машины, агрегаты и процессы.
0: Ну, это уже не иронично. Это действительно у человека ученая степень, поэтому... Наше почтение, да. Мы вообще думали вот как-то поприкалываться, да, больше на эту тему. А у человека реально ученая степень. Вот такая у нас аудитория, извините меня.
1: Шикарно.
0: Да. Ну, а каких наук вы, профессор, исходя из того, чем вы занимались на выходных, как началось ваше утро сегодня, отправляйте к нам в МАКС 8922 300 1046.
1: И канал ВК «Радио Красная Армия».

9 часов Тюмени. Тяжелый понедельник. Не слышали.

0: Всем привет, доброе утро, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир, всем доброе утро. Сегодня 14 сентября, понедельник, начало новой такой немножечко не солнечной, даже пасмурной, дождливой недели, но это никак нас вообще не омрачает. Я вот, например, чтобы поднять себе настроение, уже закидываю в корзинку, значит, ну, на маркетплейсах какие-нибудь яркие сапожки.
0: Ну это вообще у вас, у девчонок, я не знаю, мне кажется, это независимо от времени года, дня недели, времени
1: суток. Только дай повод.
0: Конечно, да. Так, ну и что ты там, сапоги резиновые закидываешь?
1: Да, я люблю вот этот атрибут.
0: А вообще, вот раз уж об этом зашла речь, вот действительно, меняется температура, соответственно, мы достаем все свои куртки, а у кого нету, должны какую-то верхнюю одежду себе прикупить. Есть ли какие-то тренды на осень 2026 года?
1: Ну вот, насколько я знаю, на мой дилетантский взгляд...
0: Опять-таки сказала человеку, у которого на ВБ корзина сколько там уже? Полмиллиона?
1: Ну
0: два?
1: Да, где-то так, примерно.
0: Ну, понятно, да.
1: Да. Главными трендами являются этой осени приталенные силуэты. Вот эти вот, знаешь, по цветам...
0: Это плохо, потому что...
1: Мы узнаем, нет, кто наелся.
0: Приталенные, да, они же к талии, да, а если талии нету?
1: А можно ее выделить, потому что в тренде вот объемные плечи, рукава, и если пояс вот так вот сделать, то талия появится в любом случае.
0: Просто
1: на контрасте.
0: Потуже затянуть, короче. Пошире плечи, поуже пояс. Да,
1: да, да.
0: Хорошо,
1: да,
0: это нормально.
1: Вот, ну а по цветам это, конечно же, глубокий бордовый. Это спасибо у нас айфону, который выпустил цвет вот этот глубокий бордовый также
0: да,
1: сюда.
0: Да, точно, точно.
1: Ну такое. И фактурная верхняя одежда. Ну а что касаемо у мужчин, это свободный крой, вот это классика. Ну вот ничего особо не поменялось.
0: Хорошо, нормально, да.
1: Ну а вот что касаемо именно на талию акцента, то это популярен. Особенно я вот сейчас загуглила, узнала, что силуэт рюмочка.
0: Рюмочка?
1: Ну, Саша, понедельник.
0: Рюмочка? Что за силуэт такое? Очень интересно узнать. Я просто забыл, как выглядит рюмочка. Надо срочно достать, посмотреть, чтобы...
1: Да-да.
0: Ну, самое главное, знаете, что мода, это, конечно, все здорово, замечательно, круто, но самое главное, конечно, чтобы вам было комфортно, да? Ну, и если вы, точнее, как сказала бы мама, чтобы в шапке, вот, тоже
1: ну, конечно,
0: обязательно.
1: Да,
0: да, да. Мы вам желаем одеваться по погоде и, конечно же, желаем вам отличного, классного дня. Готовы не только словами, но и делами тоже поспособствовать, вас подзарядить, подбодрить и уже вот просто, слышите? Это новость к нам несется.
1: Да.
0: Новость вот такая тяжелая.
1: Открывай дверь скорее, пускай заходит.
0: Да. О чем поговорим?
1: И вот она уже залетает и рассказывает о том, что... Вот она нам рассказывает, что она рассказала тюменцам такую вот интересную вещь, значит. Телефоны опять нам вредят. Вот как вот эти бабушки. Вот это все из-за ваших вот телефонов. Угу, вот, угу. Телевизоров, телефонов. Вот. В
0: ну
1: чем-то
0: что же,
1: они правы.
0: Почему так опять? После Måneskin Supermodel разберемся. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: 12 минут в Тюмени, и телефоны, оказывается, вредны. Опять какая-то новая причина выявлена. Давайте разбираться, что же это такое.
1: И хочу начать вот с такой фразы. Значит, фраза «когда я ем, я глух и нем» требует дополнения. После этой новости.
0: Пожалуйста.
1: Тюменцам рассказали, что такое цифровое ожирение. Это когда ты ешь, смотришь сериал.
0: Потом смотришь на весы и понимаешь, вот цифры говорят.
1: Да. Что когда во время приема пищи человек что-то смотрит, передачу, ну, в общем, в телефоне что-то делает, он незаметно переедает, потому что все внимание сконцентрировано на процессе. Ну, конечно, да. На процессе. И вкус еды и насыщение не приходит так, как нужно приходит.
0: А потом это все выливается там в лишний вес. И всякое такое. Mm-hmm. Так вот, из-за чего. Вот видите, вот смотрите. Очень удобно, кстати, что это появилась еще одна удобная отмазка. Это почему так происходит? Просто у меня я на классные там каналы подписан, да?
1: Да, да.
0: И
1: да,
0: вообще
1: да.
0: Не могу, вот ем и не могу остановиться. Что советуют вообще специалисты с этим всем делать? Что, не смотреть? А у меня есть даже, вы понимаете, специальные каналы, на которые я подписан, вот под еду. Чисто вот прям под еду. Есть еще, знаете, каналы, которые...
1: Оно и видно, Саш.
0: Там на 60% интересные видео, это для того, чтобы засыпать. То есть я включаю их, и мне не важно, чем это закончится уже. Если что, можно и уснуть, и досматривать не надо. Но есть и специальные под еду. И что мне делать, отписываться?
1: Конечно, ну потому что видно, да, что ты уже смотришь.
0: Спасибо.
1: И ешь немножко. Да, а рекомендую, значит, врачи вот что. Конечно же, не есть, не то чтобы не есть, а не смотреть, когда ешь. Ну и больше двигаться. Это, наверное, панацея от всего. Прогуливаться после ужина, вот, естественно, без телефона, без музыки, просто наслаждаться природы, как вот мы ранее, да, сегодня
0: вот
1: говорили.
0: Подожди, это просто так сидеть, типа, вот как я себе это представляю?
1: И ты, наслаждаться ты, едой,
0: вот
1: да.
0: Все, просто сидишь и ешь, и все, просто в тишине.
1: Ну да.
0: Как будто бы немного даже.
1: Ну, может, кого-нибудь позвать, вот, например, на обеде, там, коллегу пойти.
0: А вот смотри, а вы вместе едите, вы общаетесь, да, во время разговора, тоже увлекаетесь процессом и отвлекаетесь, и не насыщаетесь, понимаете?
1: Палочка, получается, о двух концах.
0: Вот, получается, надо есть одному в тишине, в одиночестве.
1: Это как попахивает же какой-то камерой.
0: Как это скучно.
1: Изолятор.
0: Но, наверное, знаете как, все-таки давайте не будем из крайности в крайность, да? Вот скоро новогодние корпоративы. Вот перед ними мы за месяц убираем вот этот вот просмотр.
1: Приводим
0: во время
1: себя в порядок.
0: Еды. Да, в платье влезли, и все. А потом опять можно продолжать. Вот так, наверное,
1: получается,
0: вы, да?
1: Так.

0: После выходных вы немного такие: о, что, что происходит? Что?
1: Растеряны.
0: Куда, куда, да, что делать, куда идти?
1: Ну и по такому поводу мы поделимся астрологическим прогнозом, который коротко, но четко описывает каждому знаку зодиака, как лучше провести сегодняшний день, если вы вот немножечко такие вот...
0: Растеряны.
1: Да.
0: Кроме того, информационная картина дня вас ожидает, да, свежий выпуск новостей сразу после Fast Boy, Music Sounds. Услышим этот классный трек уже через 3 минуты. Никуда не расходимся.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов выше нуля, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 16 и с обеда до вечера ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 9.26, точное тюменское, на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов, привет.
1: Да, всем еще раз доброе утро. Многопользовательский симулятор волейбола «Валей Хаб» стал победителем акселератора «Технохаб 2.0» Тюменского индустриального университета. Основатель проекта Никита Петров рассказал, что во время игры победа зависит не от доната, а от личного скилла и тактики. Сейчас команда переходит к открытому бета-тестированию системы обучения внутри игры и готовит B2B-модель для других университетов. Глобальная цель – превратить игру в киберспортивную дисциплину, которая уже привлекла игроков из Вьетнама и Испании. 15 сентября команда отправится в Москву защищать проект на федеральном этапе конкурса «Я в деле». В гостинице будущего тюменского кампуса приступили к пусконаладочным работам. Как сообщает «Тюменское время», в здании завершаются отделочные работы. Параллельно специалисты тестируют, настраивают и запускают внутреннее оборудование. Подрядчики начали и благоустройство территории. Также строители возводят еще 9 объектов, включая учебно-лабораторный корпус, технопарк и конгресс-центр. Напомню, кампус станет современным пространством для занятий молодежи науками, спортом и творчеством. В Тюмени проходит реконструкция магистрального канализационного коллектора на улице Пермякова. Работы проводятся инновационным методом санации полимерным рукавом. Ожидается, что обновленный коллектор прослужит не менее полувека, рассказал директор по производству Росводоканал Тюмень Дмитрий Бычков. Он играет ключевую роль в системе водоотведения города. По нему транспортируются стоки из 1, 2 и 3 микрорайонов района Новопатрушева и поселка Молодежный Тюменского округа. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Уже будет 9:30 в Тюмени. Сегодня понедельник, 14 сентября. Пожалуйста.
2: Овны, сегодня самое время проявить инициативу в делах, взяться за то, что раньше не получалось.
1: Тельцы, вам нежелательно связывать себя какими-то серьезными обязательствами.
2: Близнецы, вечер обещает приятные романтические сюрпризы и возможность очень хорошо провести время с любимым человеком.
1: Раки, появится возможность решить какие-то семейные проблемы.
2: Львы, сегодня могут не только показать себя с лучшей стороны, но и найти союзников, единомышленников и даже влиятельных покровителей.
1: Девы, это время хорошо подойдет для каких-то домашних праздников.
2: Весы, не исключены предложения, которые на первый взгляд покажутся заманчивыми. Не спешите на них соглашаться.
1: Скорпионы, вы получите ответы на вопросы, которые в последнее время приносили немало беспокойства.
2: Стрельцы, вы сможете разобраться в вопросах, которые прежде казались сложными, и сделаете из них правильные выводы.
1: Козероги, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте о том, действительно ли сейчас необходимо этим заниматься.
2: Водолеи, вы обаятельны. Многие захотят с вами познакомиться и пообщаться поближе.
1: Ну и рыбы, там, где другие будут топтаться на месте, вы сможете добиться заметного прогресса.

0: эфире в Тюмени. И напоминаем, что сегодня стартует промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: Да, очень красивое мероприятие не только снаружи, но и внутри. Красивое оно тем, что приезжают разные специалисты, рассказывают много всего нового. Можно даже потрогать нефть, насколько я помню. Мы вот рассказывали на прошлой неделе.
0: Да, будет интерактивная такая выставка. Более того, будут битвы роботов. Ну и эксперты из Сколково приедут для того, чтобы прокачать ваши управленческие скиллы. В общем, если вы еще раздумываете, самое время вот сейчас уже отправляться туда, приобретать билеты на oilgasforum.ru и становиться участником для того, чтобы становиться круче. Ну и, знаете, там приедут всякие профессоры, и мы решили, ну, сегодня...
1: За них прям зацепиться.
0: Да,
1: вот так.
0: Да, да. Ну и мы тоже, знаете ли, каждый из нас в чем-то, в какой-то области профессор. Вот я, например, на выходных мы с сыном, так уж как-то получилось, играли во всякие старые там 8-битные игры. И, конечно же, ну, я профессор 8-битных наук. Это вообще 100%. Вот. Наверняка у вас тоже есть какие-то таланты. Или, может, расскажите, как ваш день прошел. Исходя из этого, придумайте, профессор, как каких вы наук. Пишите в Макс 8922-300-1046 и канал ВК.
1: Радио «Красная армия».
2: Реклама.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
4: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
5: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
6: Категория 6+.
7: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
8: 18+.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
11: Реклама. Застройщик ООО «СЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плана квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 41 минута в Тюмени. Сегодня стартует форум ТНФ. Там будут выступать крутые спикеры, в том числе настоящие профессоры. Но мы-то знаем, что каждый из нас тоже профессор в какой-то области. И вот в какой сегодня попросили вас рассказать.
1: Хочу похвастаться. У меня парень профессор романтических наук. Всегда придумывает для меня сюрпризы и приятные мелочи. Ну и от себя мне хочется добавить. А вы, получается, профессор хвастательных наук. Немножечко.
0: Ну, с другой стороны, знаешь, когда, ну, есть чем похвастать, почему бы
1: конечно,
0: этого и не сделать.
1: Согласна, да.
0: Ну, мы вас поздравляем. Вы, видимо, только в самом начале своих отношений.
1: Конфетно-букетный период вот этот.
0: Да, вообще не считывается то, что вы там 15 лет в браке уже, потому что, ну, кого мы будем обманывать, да. Профессор ожидательных жену наук. Сегодня как-то особенно долго копошилась моя любимая жена, но я на нее не злюсь.
1: Не злюсь.
0: Весь вспотел, уже в коридоре стою.
1: Как в детстве, вот это вот, сейчас пойдем, подожди, вот это вот, и последние песни запевают родители, там, ты стоишь уже одетый, блин. Шапка, валенки, в пуховике.
0: Еще, знаете, у меня это переносит сообщение в торговый центр, когда вы пошли выбирать ей что-то, и ты вот этот вот человек-пакет, который держит все эти пакеты, сидит, смотрит вот это в зеркало, ждет.
1: Для вас эти лавочки с пуфиками, да, придумали?
0: И самое главное, что нужно еще и, ну, нельзя просто, да, тебе хорошо, все. Надо искренне это
1: сделать.
0: Да.
1: Считывается все сразу же.
0: Прикольно. Меня уже давно мучает вопрос. Почему, когда дождь, хотя бы одна капелька с неба, люди в Тюмени начинают тупить за рулем? Короче, я сегодня профессор ворчливых наук.
1: Вот это моя команда. Присоединяемся, да.
0: Есть такое. Ну, я думаю, что это просто связано элементарно с осторожностью. Но это не точно.
1: Так неважно. Дождь, снег, солнце яркое. Это еще выходной день.
0: Мне кажется, когда солнце, нормально все ездят.
1: Ну, нет. Тоже что-то слепит глаза, козырьки, ничего не видит.
0: Все понятно, вам не угодишь.
1: Да-да-да.
0: Вам не угодишь, да.
1: Вот тут еще сообщения прилетают. 100% профессор по листанию рилсов.
0: По листанию рилсов.
1: В конце мультик приходит, когда все рилсы перелистал.
0: Ну, это у нас уже академия, да?
1: Да.
0: Это мы коллеги, получается, да. Так, все выходные отдыхали на даче. Получается, профессор дачных наук.
1: Вот, шикарно.
0: Хорошо,
1: вообще.
0: Погодка. Ну, не совсем, конечно, была такая дачная. Но вроде в субботу было нормально.
1: Да, поэтому, днем тепло было.
0: Поэтому засчитано хорошо.
1: Ну и на десертик профессор сплетенных наук. Всегда, когда что-то узнаю, бегу к подруге обсуждать.
0: Когда в понедельник есть какая-то новая сплетня, это же вообще...
1: Как будто вот мем «Марина, Марина».
0: Да? Не, ну вы понимаете, как вот есть реально люди, я теперь понял, которые в понедельник, они же, знаешь, прям вот припрыжку бегут вот так,
1: да, знаешь,
0: скорее бы на работу, потому что надо обсудить.
1: И не в переписке, а вживую желательно.
0: Конечно. В общем, очень круто, что вот в таких вещах вы действительно хороши. Продолжайте развивать вот эти свои таланты. Желаем вам отличного, классного дня.

0: 51 минута в Тюмени. Ну и вы знаете, мы тут вот говорили уже, что сегодня стартует форум ТНФ. Нам хотелось продолжить эту мысль и рассказать вам, что мы собираемся туда вот прямо сейчас вот уже практически и отправиться.
1: Да, мы будем анонсировать, значит, рассказывать, что там происходит буквально с первых событий, с первого дня, что там вообще, кто приехал, как это все выглядит и вообще зачем вам нужно туда прийти.
0: Так что подписывайтесь обязательно на все наши социальные сети, сторис и видосики. Все будем публиковать для вас. Подпишитесь и не пропускайте ничего интересного.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
9: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
10: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
11: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
12: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
13: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
16: И слушай новые треки.
15: Ступай!
16: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
15: Ступай!
16: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
15: Нас уже 18 тысяч.
16: Не хватает только тебя.
15: Ступай! vk.com/redarmyfm.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: мы завершаем утреннее шоу «Red» сегодня. Ну и дальше вы станете счастливыми обладателями Антона Колева, который будет ставить вам классные треки, шуточки, юморок свой, вот это вот все. В общем, круто продолжить этот понедельник на Красной Армии.
1: Привет. Да, привет. Сейчас заглянул в свою сумочку, вроде бы все взял, ничего не забыл дома, так что устраивайтесь поудобнее, оставайтесь
0: дальше с Красной Армией. Это китайская клетчатая твоя, да?
1: Да. В углу стоит, которая...
0: Ну что, Антон, тебе хорошего дня, всем остальным тоже.
1: Спасибо.
0: Вернемся завтра и
2: раскачаем этот день.
1: Пока. 7:59. Продолжается понедельничное утро, и я, как и повторюсь, да, все, у меня здесь музыка, хиты, приколы, плюс вайб с 12 до часу. Все это для вас, мои хорошие, так что оставайтесь с нами.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

На Красной Армии прямо сейчас Мэри Гу. И вот вы знаете, мне так нравится, как в этом треке в конце его там люди что-то на фоне веселятся. Но это как будто бы больше такое, знаете, в пятницу, в конце рабочего дня такое вот слушать. А в понедельник-то с утра немножко как будто проблематичнее, тяжелее. Но отбрасываем в сторону все проблемы, все любые препятствия, которые могут возникать на сегодняшнем пути, будем с вами преодолевать не без помощи наших любимых хитов. Об этом в ближайшие 4 часа позабочусь я. Зовут меня Антон Колев. Здравствуйте всем и классного настроения. Впереди нас с вами ожидает Эдвард Майя, Stereo Love, до этого DJ Smash Bambi. Ну а сейчас и Notre 54 Ultra, Talk to You.

0: Реклама.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Ваня Дмитриенко и Мальбек Исфизан «Отражение». Послушаем через минуту с небольшим. Оставайся поблизости.
2: Реклама.
0: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
3: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
4: Знаешь,

Сейчас певица Инна с одним из самых главных и известных своих хитов, который называется «Hot». Но все, что касается горячего или, да, тепленького, это все уже, кажется, не про Тюмень в сезоне осень 2026, потому что погода нас полноценно окутала осенним вайбом. До плюс 16 сегодня градусов максимально в Тюмени, сообщает нам Яндекс.Погода. Ну и, в общем-то, дальше, я так понимаю, что тоже чего-то горячего нам с вами ожидать не стоит. Разве что, если блюдо на обед. А так, вообще, кажется, все, осень наступает. Ну и потихонечку можно продолжать вести отсчет дней до Нового года, потому что до 2027-го осталось 108 дней. Вот с такой вот капелькой полезной информации отправляю вас далее наслаждаться музыкой на Красной Армии. Прямо сейчас вместе с нами Джоэл Кори, Whisperer, ловите.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 14 градусов и на улице облачно с прояснениями. Днем плюс 16, небольшой дождь. Вечером плюс 14 и также ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Зейн на Красной Армии, трек, который называется «Die for me», уже скоро. Каких-то полминуты.

однозначно вызывает самые различные ассоциации. У каждого они свои. Что это означает, честно говоря, еще не смотрел, не обращал внимания на перевод. Да и в целом у музыки нет какого-то языка. Вот, вот так вот философски я вам заявлю. Потому что, ну что, мы все чувствуем здесь сердцем. 11 часов и 10 минут в Тюмени. Мы продолжаем далее это утро. Впереди нас с вами ждет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 14 градусов, на улице облачно с прояснениями. Сегодня днем до плюс 16 ожидается небольшой дождь, вечером плюс 14 тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии.

0: этот трек услышим с вами через полторы минуты. Стоит подождать.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
2: 18+. Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Тюмени, 12 часов. Ну что, начинаем программу «Плюс Вайб». Прямо сейчас здесь, на Красной Армии. Стартуем вместе с Филатовым и Кэросом, и с Тэ, там, где рассвет. Все подробности того, как будем проводить время, расскажу скоро.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 3 минуты. Всем еще раз здравствуйте, всем большущий привет. Это Антон Колев. Мы начинаем программу «Плюс вайб» здесь, на Красной Армии. И на этой неделе у меня для вас приятные новости. Потому что что? Потому что вы можете стать счастливым обладателем не только сертификатов «Максимилинс» на 3000 рублей, но еще и на этой неделе мы разыгрываем сертификаты на экскурсию. Погружение в полную темноту в местечке под названием «Мир на ощупь». Очень крутое место. Я там был уже дважды, и мне очень сильно понравилось. Это весьма необычный вид, как можно провести

0: время, вид того, как можно провести время. Так что рекомендую. Чуть позднее тогда в этом часе мы разыграем сертификат Maximilians, ну а в ближайшем будущем как раз-таки сертификат в мир на ощупь. Будь готов к этому, желаю всем удачи. Если что, то пока можно смотреть, чем знаменателен сегодняшний день, какие сегодня праздники и так далее, потому что информация эта поможет вам в том, чтобы победить. Мы же пока продолжим слушать музыку, впереди нас с вами много самых разных хитов ожидает, ну а сейчас Кайга и Макс Макнаун, Take Me Back, ловите.
1: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 7 минут. Продолжаем далее. Плюс вайп. Я готов подарить кому-то из наших слушателей сертификат на посещение или на прохождение экскурсии в полной темноте под названием «Мир на ощупь». И это моя личная рекомендация — это сделать. Побывать там. Что нужно делать? Я сейчас пробегусь по нескольким инфоповодам сегодняшнего дня. Чем знаменательный день 14 сентября, узнаем с вами буквально в течение парочки минут. Потом задам какой-то вопрос, ответ на который принесет вам победу, если вы ответите верно первым. Отвечать можно к нам в мессенджер Макс 922-300-1046, номер наш прежний. Но давайте-ка посмотрим, чем знаменателен 14 сентября, такой день. Сегодня день слушания шорохов. Но на самом деле праздники такие, если честно, так себе. День у меня все под контролем. В особенности, да, расскажите это СДВГшникам. Праздник междусобойщиков, день садовода в Ульяновской области. Но это вот такие вот, знаете, если говорить прям о каких-то конкретно прям информационных поводах, да. Но еще, конечно, какие-то события в мире происходили 14 сентября однозначно и происходили когда-либо. Вот, например, я не знаю, знали вы или нет, это, кстати, как раз в тему того, что сегодня в Тюмени стартовал промышленно-энергетический форум ТНФ. Стартует, официальное открытие сегодня будет, но я думаю, что уже участники там потихонечку собираются, и мы, как приветливые тюменцы, приветствуем всех тех, кто приехал на ТНФ участвовать, посмотреть, показать себя, на других посмотреть и так далее. Добро пожаловать в Тюмень. Так вот, оказывается, сегодня, 14 сентября, в 1960 году была основана Международная межправительственная организация стран-экспортеров нефти, которую мы чаще слышим как ОПЕК. Ее называют. Также еще одно важное для космонавтики мировой и в том числе советской событие произошло в 59 году, в 1959 году, 14 сентября. Тогда, первая межпланетная... Нет. Да-да, автоматическая межпланетная станция впервые в мире достигла поверхности Луны. Это была советская автоматическая межпланетная станция, и достигла она поверхности Луны. Произошло это в 00 часов 2 минуты 24 секунды по московскому времени. Тогда впервые в истории человечества, какая-либо автоматическая межпланетная станция достигла поверхности Луны. Почему я говорю какая-либо? Потому что указать ее название, прислать к нам в Макс, и есть цель вашего ответа на вопрос. Итак, пожалуйста, как называлась эта межпланетная автоматическая станция, которая, напомню, 14 сентября 1959 года достигла впервые поверхности Луны в истории человечества? Пишите 922-300-1046. Чуть позднее подведем итоги.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 15 минут. Мы продолжаем далее Плюс Вайб. И у нас настало время для того, чтобы узнать, кто же становится счастливым обладателем сертификата в мир на ощупь. И первым, кто ответил на вопрос мой, связанный с космонавтикой. Пока так всех карт не буду раскрывать, но этого человека зовут Денис. Денис, доброго дня, привет.
2: Здравствуйте.
1: Я, если честно, знаешь, думал, что немножко придется нашим слушателям подумать, потому что это вот навряд ли есть такое, что кто-то знает прям конкретно название того объекта, о котором я спрашивал. Но ты как-то молниеносно тут же ответил. Это ты знал эту информацию или как?
2: Да нет, я вообще думал Аполлон, но решил проверить, загуглить.
1: Как-то непатриотично звучит насчет Аполлона, потому что, по-моему, это что-то там у нас Аполлоны были, а у нас по-другому все называлось. Но, в общем-то, давай так, погрузим в контекст тех людей, которые не знают, о чем мы сейчас разговариваем. Мы смотрели, что такого интересного, знаменательного, необычного произошло 14 сентября когда-либо. И оказывается, в 59-м году, 14 сентября, в ровно почти полночь, если быть точным, то в 0 часов 2 минуты, запущенная Советским Союзом межпланетарная автоматическая станция впервые в истории человечества коснулась поверхности Луны. И как называлась эта станция, Денис?
2: Луна-2,
1: да, совершенно верно. И вот таким вот образом мы как бы здесь вас на Красной Армии немножко и просвещаем, новые знания какие-то вам открываем, и вы с пользой для себя это время проводите и подарки получаете. В данном случае я поздравляю с победой тебя, Денис. Классного отдыха, в обязательном порядке сходите туда, в мир на ощупь. И потом еще и дайте обратную
2: связь. Да, мы как раз хотели туда сходить с женой.
1: О, вот как все совпало. Так что, ребята, удачи вам, хорошего похода. Ну и потом напишите, что да как у вас там происходило.
2: Все, всем спасибо, хорошего дня.
1: Спасибо большое, и вам тоже хорошего дня. Семье от нас привет. Пока-пока.
2: До свидания.
1: Пока. Ну, а мы не останавливаемся, мы продолжаем далее, слушаем музыку, и прямо сейчас с нами очень крутой хит Бьянка и Макс Лоренс «Лебедина».
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Бьянка и Макс Лоренс прямо сейчас. Помните этот трек из прошлого? И как неожиданно и приятно, да, услышать его сейчас. «Лебединая» называется эта песенка. Еще разок слушаем. Кстати, куда подевался Макс Лоренс, кто-нибудь знает? Не слышно, не видно. И если послушать его первый, по-моему, последний альбом, ну, за исключением тех синглов, которые он выпускал позже этого альбома, весьма талантливый тип был. Ну, он им и остался, собственно говоря. А в Тюмени 12.20 мы идем далее. Впереди много музыки, на подходе «Токсис» и «Дора Знак». Этот трек услышим с вами уже буквально через 3 минуты. Никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
5: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
6: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
7: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
11: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
12: И слушай новые треки.
11: Ступай!
12: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
11: Ступай!
12: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
11: Нас уже 18 тысяч.
12: Не хватает только тебя.
11: Ступай! vk.com/redarmyfm.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.27 Тюмени. В это время мы, как правило, здесь вам рассказываем какие-то интересные новости из сети. Ну и вот несколько штучек у меня после, значит, проведенных выходных имеются. Что я узнал за эти выходные? Во-первых, вы представляете, что вся та шумиха, которая вокруг концертов Kanye West происходит, возможно, часть этой шумихи — это полный фейк. Потому что что? Оказалось, что некий блогер 3 недели... кидывал журналистам ложную информацию. Он выдавал себя за представителя «Газпром-арены», а для большей достоверности создал поддельного бота и канал для СМИ. Затем он начал связываться с изданиями и кормить их выдуманной информацией. Ответы он генерировал через ИИ. Блогер снабжал фейками даже админа чата покупателей билетов на концерты. За все время ни один журналист не попросил блогера предоставить документы и не проверил связь с «Газпром-ареной». И это как будто бы действительно у нас какой-то, вот знаете, может быть, сериал на Netflix может выходить по итогам этой всей истории. Ну как? Неужели никто ни разу не задумался? И вы понимаете, что все те новости, связанные с концертом Kanye West, то он будет, то он не будет, то ответила «Газпром-арена», то это они сказали, что это все, возможно, была проделка одного из человек, из блогеров. Что за блогер, мы не знаем, честно говоря, да и не особо хочется знать. Единственное, у меня вот как были изначально ощущения по поводу того, что этот концерт не состоится, так они у меня и сейчас и остаются. Но, надеюсь, ничьи надежды я не рушу. Еще одна из приятных новостей. Россиянам, тут кто-то посчитал сети и выяснил, россиянам осталось работать всего 77 дней до Нового года. Нужно пережить всего 17 рабочих недель, 2 из которых короткие. После этого нас ждут январские затяжные праздники на 11 дней. И это своего рода как мотивация такая, чтобы сейчас бодриться. И ух, сейчас как мы проживем этот осенний сезон. И вот уже 77 дней до Нового года всего лишь осталось. Еще одна из новостей, она связанная с миром кино. Я искренне рад за этого парня. Речь про Тома Холланда, потому что он в свои 30 лет стал самым кассовым актером в истории кино. Благодаря кассовым успехам «Одиссея» и «Нового Человека-паука» ему удалось обойти «Зою Салдана», «Мстители» и «Аватар». Фильмы с участием Фильм с участием Холланда совокупно собрали 15,5 миллиардов долларов. Поздравляем Тома, желаем ему удачи. И тут еще одна интересная новость была. Я видел где-то, что во время прошедшего уикенда, по-моему, это произошло во время прошедшего уикенда, Юра Борисов, наш слон, как говорится, был замечен на дне рождения у Сальмы Хайек. Представляете? Так что Юре тоже, как нашему представителю там в Голливуде, желаем удачи. Не связано это с историей о Томе Холланде, но тем не менее. 12.30 Тюмени, мы с вами идем далее, впереди много музыки. Перед этим мы, конечно же, перед тем, как послушать Ваню Дмитриенко, которая присоединится к нам в ближайшем будущем, перед этим слушаем Майка Познера и Дэвида Гетта «I went back to Ibiza», и там же поблизости розыгрыш сертификата «Максимилианс» на 3000 рублей. Не пропустите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: шоу. Плюс вайб на Красной Армии.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.36 Тюмени, это значит, мы разыгрываем сертификат в ресторан «Максимилинс» на 3000 рублей прямо сейчас. И у меня для вас есть вопрос, ответ на который может принести вам победу. Тот, кто первым ответит, тот и станет победителем. Свои варианты присылайте к нам в «Макс» по номеру 8-922-300-104-6. Итак, вопрос у меня связан непосредственно с самим рестораном «Максимилинс». Мы знаем, что это сеть ресторанов по всей России федерального масштаба, которая когда-то... из набережных Челнов или все-таки из Казани? Из Казани, конечно же, шагнула по стране. Есть ресторан Тюмени еще в других городах. А вот в каком из тех городов, которые я вам сейчас перечислю, три города, нету, собственно говоря, этого ресторана? Возможно, он когда-то там был, но вот на текущий момент нету. Итак, пишите в цифру соответствующую верную варианту ответа, на ваш взгляд, к нам «Макс» 922-300-104-6. В каком из этих городов нет ресторана «Максимилинс»? Цифра 1 – Красноярск, цифра 2 – Москва, цифра 3 – Уфа. Скоро подведем итоги. Перед этим послушаем «Two Colors» «Примадонна».
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль». Заходи!

0: 150.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
3: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 43 минуты в Тюмени. И в это время на связи с нами Артем. Артем, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Привет, привет. Так, ну как у тебя понедельник начинается? Как новая рабочая неделя?
2: Отлично, бодро.
1: Бодро? Какой план вообще у тебя на эту неделю?
2: Ну, вот сейчас приехали на ТНФ.
1: О, вы приехали на ТНФ? Так, ну, а ты можешь побыть своего рода специальным корреспондентом Красной Армии? Ну, давай...
2: За деньги, да.
1: За деньги. Ого, ничего себе. Да, просто расскажи, как там обстановка сейчас? Ты где-то уже находишься в районе технопарка?
2: Нет, мы только подъехали.
1: Только подъехали. Ну, там, наверное, много машин, люди что-то ходят.
2: Да, да, да. Мы минут 15 ищем, где запарковаться, да.
1: Понятно, понятно. А во сколько открытие там?
2: По-моему, сегодня в 10 оно было.
1: А, в 10 было. Я слышал, что днем вроде еще должно быть какое-то официальное открытие. Так, понятно. Ну, то есть деловая программа у Артема расписана на предстоящие 3 дня, как минимум, я так понимаю.
2: Это да.
1: Это да. Что ж, мы желаем тебе от Красной Армии с пользой для себя провести там время, почерпнуть полезную информацию. Ну и, конечно же, про отдых тоже не стоит забывать. И так уж совпало, что ты первым ответил на вопрос мой, связанный с рестораном «Максимилианс». Именно туда мы тебя отправляем отдохнуть. Вручаем тебе сертификат на 3000 рублей, но давай озвучим верный ответ на мой вопрос. Я говорил о том, что «Максимилианс» — это сеть федеральных ресторанов, которая когда-то шагнула из Казани. В разных городах присутствует, но вот в одном из городов, который я озвучил, ресторана «Максимилианс» на текущий момент нет. Что это за город? Было у меня 3 варианта ответа. Это Красноярск, это Москва или это Уфа?
2: В Москве нету этого ресторана.
1: В Москве нету этого ресторана, абсолютно верно. Зато вот будете где-нибудь в Красноярске или в Уфе, помните, что туда тоже можно сходить. Поздравляю еще раз тебя, классного дня, хорошего. Напиши нам потом свои впечатления и от НФ, и в «Максимилианс». Будем рады обратной связи.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и тебе. Счастливо. Пока. Да, ну вот так вот. С сегодняшнего дня стартовал промышленно-энергетический форум ТНФ в нашем городе. Знаковое, масштабное, крупное событие для не только Тюмени, но еще и вообще в целом для региона и уже, можно сказать, для всей страны. Так что всем участникам, всем спикерам, всем тем, кто причастен к этому фестивалю, к этому форуму. Я как человек творческий, да, сразу о фестивалях думаю. К этому форуму мы желаем, чтобы все прошло как следует, как нельзя самым лучшим образом, вот так вот. Все, мы же отправляемся далее. До финала этого часа будем слушать музыку. Шон Пол вместе с нами прямо сейчас. God to love you. Ловите.
0: Плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас 15 градусов выше нуля, на улице дождь, вечером плюс 14, небольшой дождь, ночью до плюс 12, тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама.

0: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
1: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить. Пора действовать.
3: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Знали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
7: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «СС «Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Цитирую, автор песен, которые не раз попадали на вершину топ-чартов страны. Ну и в этом, наверное, я думаю, действительно есть доля правды. А еще она не просто провала шоу-бизнес, как тут написано, но и даже попала в рейтинг Forbes 30 до 30. С чем Мию поздравляем. Девочка, которая, ну, я надеюсь, сделала себя сама целиком и полностью. Пожелаем ей удачи. Единственное, хочется чуть-чуть добавить живых выступлений без, как это называется, без дабла, да? Вот, чтобы вот прям звучало все на концертах. Ну, вживую. Хотя, с другой стороны, сейчас у современных исполнителей просто такой тренд, и люди же, которые приходят и смотрят это, они

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 16 градусов, на улице небольшой дождь, вечером тоже небольшой дождь, до плюс 14, ночью плюс 12, и также прогнозируется осадки.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди на Красной Армии «Fastboy Music Sound».

0: Деловое событие осени в Тюмени.
1: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
0: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
1: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
0: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
1: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦМС Воротилинь, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: ждет нас далее. Уже через 2 минуты дождемся.
1: Реклама.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего 2 педали. Как у тебя в машине?
3: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
9: Ступай! vk.com/redarmyfm.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

названием Барбара Стрейзанд, образца 2011 года, хит из прошлого, но опять-таки у нас здесь много для вас самых разных вообще треков, как и хорошо нам уже знакомых, вот откуда-то оттуда, да, например, из той эпохи, которая, казалось бы, вообще в прошлом столетии была, так и вот этих вот тех, которые сейчас занимают верхушки чартов, новинки, все это для вас имеется здесь, на Красной Армии. И вот, кстати говоря, на этой неделе у нас очередной новый музыкальный дроп. Не пропусти, слушай все лучшее в эфире Красной Армии. Если вдруг не в эфире, то можно слушать нас на нашем сайте radarmy.fm, также на умных колонках. Не забывай об этом. Просто проси голосового помощника включить Красную Армию, и все получится. Ну, а мы идем далее. Впереди Cat's Eye Animal, ну а сейчас Джоэл Кори Виспер.

0: Реклама.
1: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
2: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.

На Красной Армии красотка Мэри Гус. Очень потрясающей работы. Настоящий, прям по душе она мне, потому что, ну, рассказывает это в том числе история про нашу любимую Тюмень. Настоящие сказочные герои у нас появились на колесе обозрения. Оно буквально преобразовалось. Если гулять вечером, можно увидеть, какие сказочные шоу-чудеса творятся прямо на нашем колесе обозрения. На конструкции поочередно загораются образы из 12 разных русских народных сказок. Все они узнаваемые, поэтому прогуляйтесь обязательно, посмотрите, выберите свое альтер-эго на сегодня. Я тоже подумаю, кем сегодня все-таки хочу быть. Бабкой-ёшкой? Или, может быть, русалочкой? Я еще подумаю. Ну и, конечно же, наша музыка нам для вдохновения сегодня, как всегда, служит с большим удовольствием. Группа «Серебро», Airbox, Маркл и Тося Чайкина. Все это прямо по курсу. Делай громче, и пусть день будет максимально сказочным, в хорошем смысле.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Немецкий электронный дуэт «Нептуника» и трек «What If». Классный, бодрящий, то, что нужно для начала недели. Послушаем уже через пару минут.
2: Реклама.

0: градусов 50.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Вайп на Красной Армии.
7: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте «Мир на ощупь». Не пропусти!
6: Плюс вайп
8: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ну просто две роскошные дивы — Мадонна и Кайли Миноук. Love Sensation. Встречаем уже через две минуты.
2: Реклама. Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в четырехзвездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

На Красной Армии диджей Смэш, Артем Качер. Их очень подходящая для нашей погоды песня «Клатч», потому что, ну, действительно, и тушь, и тень, и все это может потечь, потому что у нас дождь тут решил объявиться нежданно-негаданно, но, тем не менее, под этот трек очень красиво можно промокнуть под дождем, даже снять какой-нибудь прикольный рилс. Ну и вообще, вот там пелось про пушистый клатч, я думаю, нам пора все пушистые вещи отложить до лучших времен. Недельку нам обещают все-таки дождливую, при этом как-нибудь стильненько одеться под осень, под нашу погоду тоже можно, да еще если у вас наушники, а в наушниках Красная Армия, пожалуйста, приложение скачивайте в любое время, при любой погоде будем с вами радовать вас самыми теплыми осенними хитами. Ну, например, прямо сейчас у нас Кельвин Харрис, Джон Ньюман и Слайтер. Вот такое мощное подкрепление для вашего отличного понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 15. Сегодня весь день ожидаем небольшой дождь. К вечеру плюс 14, завтра днем плюс 16 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прекрасное трио Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с треком «Отражение».
6: Как дышать, покраснеет кровь, потерпи еще, а смысл ждать.
1: Ну просто нереальная красота, услышим уже через полторы минуты.
0: Реклама.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Сдайте биохимию крови в инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в инвитро.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай! vk.com/redarmyfm
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Тюмени 15. И снова всем огромный привет, это я, Маша Багута, у нас с вами понедельник, 14 сентября, мы продолжаем вместе врываться в рабочую неделю и подготовила для вас подборку самых классных сериалов, расскажу впереди.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Army, Lady Gaga, Дочи и их Runway. Трек вполне может стать саундтреком к какому-нибудь классному фильму. Кстати, что касается просмотров каких-нибудь, ну, таких прям вау-сериалов поразительных, тут целая подборка нам нарисовалась, в соцсетях завирусилась. Какие сериалы стоит посмотреть этой осенью? Ну, прям чтобы вау! Давайте назову 5 самых таких популярных. Ну, в этом году уже вышли «Я найду тебя», «Молодой Шерлок», и также есть сериалы предыдущих лет, например, «Каштановый человечек», «Захваченный рейс» или «Шершни». Это еще не вся подборка, можете смотреть в соцсетях, по-любому вам попадется этот рилс на глаза, главное, выберите любимый экшен для себя, для души, смотрите, а если уж ваша жизнь похожа на экшен, то здесь, конечно, пусть все наблюдают ваш собственный сериал, ну а мы, конечно же, поможем, как всегда, саундтреками к вашим сериалам. Люсичи, Ботина, Фастбой и Мона. Все это прям по курсу. Будь рядом, делай громче и настраивайся на классное начало недели.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 15. Сегодня днем ожидаем небольшой дождь, к вечеру плюс 14, завтра днем плюс 16 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Гожа и Мичико. Вот в таком приятном, неспешном ритме будем двигаться в этот понедельник дальше, буквально через полторы минуты.
0: Реклама.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прекрасный тандем, топики, карт-бланш. Lucky Ones. Очень позитивная вещица, послушаем через пару минут.
2: Реклама.

0: наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
1: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
0: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
1: Всем отличного, классного дня!
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

На Красной Армии Джаями, на рейве цветы. Очень романтическая история. Если действительно в жизни не хватает чего-то романтического, мы с удовольствием готовы вам помочь организовать какое-нибудь свидание. Все, что нужно сделать, это подключиться к шоу «Плюс Вайб». Там Антон Колев каждый будний день дарит сертификаты в ресторан, также на экскурсию в полной темноте. Поэтому, мужчины, вы знаете, что делать. Присоединяйтесь по будням с 12 до 13 часов и выигрываете, как настоящий рыцарь, своей даме сердца прекрасные подарки. Ну, а мы с вами идем дальше. У нас тоже не менее шикарная музыкальная вещица. Здесь ожидается Оливер Хелденс, Кима Саундс. Все это прямо по курсу. Делай громче и настраивайся на классный день.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Тейм Импала и Дженни Дракула. Послушаем уже через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните 2 слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП «Сорокин Александр Анатольевич». ОГРНП 315-723-200-00-17-01.
2: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
9: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте. Мир на ощупь. Не пропусти.
2: Плюс вайб.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 16. И снова всем огромный привет. 14 сентября, понедельник. Я Маша Бакута. Мы врываемся в рабочую неделю. И как приятно осознавать, что мы с вами в топе. В каком, расскажу впереди.

Bad Boy Slim и, пожалуй, одна из лучших работ «Я мама», которую смело можно ставить себе, например, на будильник. У меня именно так в свое время и было. Ну, кстати, что касается лучших, Тюменская область тоже вошла в топ-10 регионов России по летнему бронированию квартир туристами. Этим летом очень часто туристы приезжали к нам. И, кстати, жилье в Тюмени стало самым доступным из всех лидеров рейтинга. В среднем сутки обошлись туристам в 3000 рублей. Летом выбирали жилье для конкретных сценариев поездки. Загородные дома чаще бронировали для отдыха компанией или семьей, а квартиры для коротких городских путешествий вдвоем, втроем. Поэтому мы всегда рады, конечно же, нашим гостям. Уверены, что вы влюбились в Тюмень так же, как и мы. Мы, конечно же, как всегда, гордимся, потому что мы впереди планеты всей буквально. Ну и, конечно, отличная музыка нам сегодня в помощь. Боб Синклар, Кейза, Холидей Бой. Все это прям по курсу. Делай громче. Лучший!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Ну а что, чай, кофе на работе есть? Потанцуем уже через пару минут.
2: Реклама.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Романтик Федук и губы целуют. Послушаем же через пару минут.
2: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-0701.
6: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость — группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
7: 18+.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Красной армии Two Colors, Примадонна, очень красивая вещица. Ну, кстати, любой Примадонне должен соответствовать не менее высокоранговый какой-то молодой человек. Ну, мне кажется, вот нефтяник бы прекрасно бы сюда вписался. Это я все к чему? Это, конечно, хихоньки да хахоньки, но у нас в Тюмени проходит масштабный форум ТНФ. Мероприятия уже полным ходом идут с сегодняшнего дня, поэтому вы можете тоже присоединиться. Еще успеваете посетить самые разные полезные и очень приятные площадки, поэтому заходите к нам в ВК-канал «Радио Красная Армия» или в сообщество во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Смотрите афишу подробную и ничего не пропускайте. Ну а мы с вами идем дальше. Окунемся в 2016 вместе с Индако и бум-бум-бум. Затем у нас будет лирик, аутентичная. В общем, сплошные приятности для вашего шикарного вечера понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 15. Сегодня днем ожидаем дождь, плюс 14 вечером, завтра днем плюс 16 и также небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алекс Уоррен и «Fewer Dream». Вот так позитивно и неспешно мы с вами врываемся в вечер понедельника уже через 2 минуты.
0: Реклама.
6: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
7: Правда? Мы ж только пришли.
6: Мама, давай завтра еще придем.
8: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
9: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай!
11: vk.com/redarmy

Тюмени 17. И снова всем большой привет, у нас с вами понедельник, 14 сентября, я Маша Бакута, рада всех приветствовать. И что, все с работы отправляются куда? Домой, а может быть на маркетплейсы? И любопытная статистика к нам уже подъехала, расскажу впереди.

армии не лето, и от него новинка ментоловая. Очень классный трек, надеюсь, завирусится, всем понравится. Город невест, как всегда, будет гудеть. Ну, а что касается нашей страны уже, то россияне рассказали, почему возвращают товары на маркетплейсах. 68% среди нас хотя бы раз за последний год возвращали купленные товары. Среди опрошенных каждый признался, что за это время сдал обратно уже не менее 4 товаров, примерно каждый четвертый из тех, кто покупает что-то на маркетплейсах. Причем причины совершенно разные. 35% ответили, что возвращали покупки из-за неисправности. 28% из-за того, что вещь не подошла, например, по размеру или каким-то другим характеристикам. 21% возвращали товар, когда оказалось, что он не соответствует ожиданиям. Ну что, надеюсь, что сегодняшний вечер точно будет соответствовать вашим ожиданиям. Давайте поставим себе план, ну, как минимум, не подраться ни с кем на маркетплейсе. Хорошо, если уж соберетесь, то давайте что-нибудь купим приятное. Пусть все покупки будут подходящие и соответствующие вашим ожиданиям. Ну, а мы, конечно же, поделимся любимой музыкой. Джол Кори, Эйкон и Алан Рокстон. Вот такая компания нас ждет прямо по курсам.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 15, к вечеру плюс 14 и небольшой дождь, завтра днем плюс 16 и также небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мистер чарующий голос Коста Лакоста и Черри Леди.
3: А ты пахнешь тамфон, Черри.
1: Ловите уже через пару минут.
0: Реклама.

0: 50.
1: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
4: Реклама застройщик ООО «СЕС недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

0: Красной Армии новости в студии Николай Антонов. Николай, привет.
1: Добрый вечер. Средние цены на бензин в Тюменской области достигли максимального уровня за последние два месяца. С начала июля на начало сентября стоимость топлива выросла на 22-32%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Тюменьстата. Одновременно с ростом цен все больше заправок сталкиваются с нехваткой топлива. По данным сервиса АЗС-локатора Russia Base, более чем на 15 АЗС в Тюмени бензин либо отсутствует, либо продается с ограничениями. В Тюмени сегодня открылся 11-й промышленно-энергетический форум ТНФ-2026. Ключевая тема в этом году – нефтегазовая отрасль будущего, энергоперемен. Ожидается более 18 тысяч участников. Запланировано заседание Координационного совета по межотраслевому оборудованию для ТЭК под председательством министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Для жителей Тюмени будет открыто городское пространство ТНФ. Подробная программа форума на сайте oilgasforum.ru. МФК «Тюмень» успешно провел третий тур «Бет-Сити Суперлиги» по мини-футболу. На домашней площадке клуб одержал две победы над новой генерацией Сыктывкара. Благодаря этому тюменский клуб заработал 6 баллов и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. В первом домашнем туре МФК «Тюмень» дважды проиграл Норильску, затем дважды проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Наконец, одержал первые победы в новом сезоне. В четвертом туре наша команда сыграет с «Сибиряком» в городе Новосибирск. На этом у меня все. Далее на «Красной Армии» музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хьюгел, Френч Монтана и новинка Шайн. Ой, какой кайф! Послушаем уже через пару минут.
2: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00.
2: Автодром Метелевский.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: В аквапарке лето-лето? Два билета по цене одного?
9: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com.
10: 0+. Захавай!

Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

Айова и Доуз с работой «Ловлю». И я тут подумала, сколько в мире вещей, которых очень тяжело, на самом деле, поймать вот так за хвост. Буквально сейчас смотрела на маркетплейсе там себе корзину продуктовую. Пока смотрела, уже кучу продуктов у меня под глазами урвали. Меня тоже очень тяжело поймать. Некоторым людям в особое время мое рабочее. Бухгалтерию очень тяжело поймать, когда нужно какой-нибудь вопрос задать, особенно там по зарплате, например. Но что легко всегда поймать, так это нас, Красную Армию. Тут вообще всего лишь нужно сказать волшебную фразу, как в сказке. Алиса или Маруся, включи Красную Армию, и вуаля, Красная Армия у вас в любой точке заиграла. Вместе с ней отличное настроение и, конечно же, самая крутая музыка. А мы с вами тоже идем дальше. Впереди у нас любимые градусы, Блинк, как я люблю говорить, 182. В общем, самая-самая классная музыка для вашего самого классного понедельника.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Зиверт, Эвер и Директор Илс, давай на самый верх.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
1: Объявляется медленный танец уже через пару минут.
3: Реклама.

0: 50.
1: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
6: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
7: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: волшебная Satisfy от Кельвина Харриса и Джей Зи. И здесь у нас не менее волшебный Сергей Белявский появился. Привет!
1: Привет!
0: Под вот эту музычку зашел к нам сюда.
1: Да, залетел буквально. Слушай, нам осталось до Нового года всего 77 дней.
0: Тоже волшебство? Здесь тоже нужна волшебная музычка?
1: Две семерочки.
0: Да, волшебная цифра. И очень быстро эти дни пролетят рабочие.
1: Да, но вот смотри, 4 месяца звучит гораздо дольше, чем 77 дней, по-моему.
0: Да, но в любом случае праздник нам приходит.
1: Да,
0: пора худеть к Новому году, мы поняли.
1: Ясно, понятно.
0: Ты будешь как-нибудь готовиться?
1: К Новому году?
0: Да.
1: Да нет.
0: Костюмчик старый с выпускного достанешь и пойдешь.
1: Зайчика.
0: Ну хорошо, неплохая идея. Ну ладно, мы тоже пойдем готовиться и вообще залетаем в следующий час.
1: Да, поехали. Шесть часов в Тюмени. Ну что, рабочий понедельник пережили, забываем его как страшный сон, далее только классная музыка Мэри Гу, настоящие, и уже сейчас появится Нептуника с темой What If.

Прекрасная история, настоящая, на Красной Армии от Мэри Гу. Ну и пока мы тут гадаем, приедет ли Кани к нам с концертом, СМИ публиковали фейковую информацию о концертах Кани. Блогер 3 недели выдавал журналистам ложную информацию. Тролль выдавал себя за представителя «Газпром-арены», а для большей достоверности создал поддельного бота для и канал для СМИ. Вот что меня удивляет, что за все это время ни один журналист не попросил блогера предоставить документы и не проверил связь с «Газпром-ареной». Вот так вот можно даже снимать сериал по мотивам этой истории. Мы же, наверное, будем верить, что Кани все-таки приедет, и для фанатов это будет настоящий праздник. Для нас же праздник, что в вечерний понедельник у нас рабочий закончился. Далее только нерабочие моменты, только классная музыка. Тату нас не догонит уже на подходе. И прямо сейчас появится Тима белорусских «Мысли». В Тюмени 18 часов 11 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит вещица Talk to You, Another 54 Ultra. Появятся эти ребята ровно через 3 минуты, ну а чуть позже также появится свежий выпуск новостей.
2: Реклама. ТНФ 2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 2990 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на географии. География.рф.
8: Реклама. Застройщик ООО «СЕС Недвижимость». Проектная декларация на счет «Счетом.рф». Ипотека от АО «Банк Домра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Она заказывает ролл пиццу. И в окна стали пиццу. И роллы во мне. Доставим еду и тебе.
10: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
11: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени продолжится расширение сети выделенных для автобусов полос. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. На сегодня в городе выделено 25 километров таких полос. К концу этого года добавится еще 10 километров. В следующем году протяженность выделенных полос составит 63 километра. К концу 2028 года сеть вырастет до 99 километров. Также обновляется общественный транспорт и появляются современные павильоны остановок. К концу года их будет 85 штук. Более 2 миллионов нарушений правил дорожного движения в этом году зафиксировали камеры в Тюменской области. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция. Больше всего нарушений фиксируют камеры, расположенные на 4-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Также на 2-м километре автодороги обход города Тюмени и на улице Мельникайте-126. Фиксирующие устройства распознают не только превышение скорости, но и нарушение пользования ремнями безопасности и световыми приборами, использование мобильных телефонов во время движения. В Тюмени к декабрю закончат ремонтировать фасады домов на улице Ямской, ведущие из аэропорта в центр города. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Дома по дороге из аэропорта будут в серых и бежевых оттенках. На фасаде здания номер 73 включат подсветку по карнизу и между окнами на первом этаже. На балконах появятся экраны, картины для кондиционеров и система водоотведения. Это были новости. Далее на Красной Армии музыка.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит классный трек Love Sensation. Это Мадонна, Кайли Минок. Ждем этих девчонок на Красной Армии ровно через 3 минуты.
2: Реклама.
0: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. И настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
4: 18+.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, ну еще чуть-чуть. Ей почти сделала сальто.
8: Правда? Мы ж только пришли.
7: Мама, давай завтра еще придем.
9: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
10: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
11: Медицинский центр М+. Верь опыту.
12: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
13: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

новости и подарки. Так что присоединяйся с 7 до 10, не пропускай. Ну и также далее не пропускай ZERP 24K Golden, Fast Friends и уже сейчас ArtCast с темой «Бриллиант». В темени 18 часов 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 14 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем также вероятны осадки и до 17 тепла. Так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Позитивная вещица «Ever since you left me» French Montana Max B. Буквально через 2,5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Вайп. Плюс вайп. На

Тюмени, 7 вечера. И на дорогах у нас всего 4 балла. Есть небольшое затруднение на Мельникайте. Рискну предположить, из-за форума. Ну и далее будем отдыхать в компании Оливера Хелденса AEIOU.

вспомнили потрясающий кавер «На заре» от Басты. Ну а завтра тебя ждет потрясающая программа «Плюс вайб». Присоединяйся с 12 до часу. По будням здесь, на Красной Армии, тебя будут ждать подарки, отличная музыка и отличное настроение. Чем не повод сделать перерыв? Мы же далее без перерыва продолжим наслаждаться качественным саундом. Моно, мама на подходе, и уже сейчас «The Second Voice» «Let Me Be». В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем легкого вечера. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 14 градусов, облачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 17 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку под названием «Magnetic the Bowser». Буквально через 2.5 минуты послушаем полностью.
3: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН-107-725-866-8-16+.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООО «СЕС Недвижимость». Проектная декларация на «Наш.ком.рф». Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плана квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю Lucky Ones. Это топик и карт-бланш. Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
5: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
6: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 568182. 568182.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь, а тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
14: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
15: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
16: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

тоже. Ну и тебе тоже рекомендую завтра включить «Красную армию» 7 часов, потому что в твои динамики ворвутся Яна Кушнир, Саша Самойлов. Присоединяйся к утреннему шоу «Ред». Ребята, действительно, раскачай твой день, и утро начнется с весьма позитивной ноты. Мы же далее продолжим позитивно вместе с классной музыкой. Тедди Свимс, Мистер Ноутол на подходе, и уже сейчас появится лирик с пластинкой «Аутентичная». Тем не менее 19 часов 43 минуты. Всем отличного вечера.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
3: 18+.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 313-723-202-0-1701.
6: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, и мы завершаем вечер понедельника. Далее у нас только интересная музыка, поэтому оставайся с нами. Впереди Кайго, Макс, Макноун, Take Me Back. Прямо сейчас Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.

Макс Макнаун, и весь этот крутой саунд может звучать так же у тебя дома. Для этого нужно сказать просто одну волшебную фразу: «Алиса или Марусь, включи радио «Красная армия», и топовые треки зазвучат в твоей квартире». Обязательно воспользуйся этой простой функцией, потому что можно наслаждаться качественным саундом и делать что-то еще попутно. Далее, кстати, из крутого саунда у нас Pitbull, T-Pain, Hey Baby, и уже сейчас появится D-Vex, Slow Down. В Тюмени 20 часов 11 минут. Всем приятного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем классный трек «Знак». Это Токси Сидора. Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама. Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали.
3: Как у тебя в машине?
2: Ну да, я тебя два раза обогнала. Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим новинку от Two Colors «Примадонна». Полностью послушаем менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Проверьте зрение ребенка в «Сибирь Оптике». Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай.
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай.
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
9: Ступай. vk.com/redarmyfm.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Минутка романтики на Красной Армии, французский поцелуй, Миша Марвин и Ханна. Ну а завтра предлагаю сделать час не романтики, а перерыва. Перерыва с 12 до часу, чтобы не только насладиться музыкой, но еще и подарками. Да, если будешь чуть активнее, будешь участвовать в играх, то точно получишь подарки. Присоединяйся к программе «Плюс Вайб» каждый будний день с 12 до часу здесь, на Красной Армии. Далее у нас в планах много хорошего саунда. Так что никуда не переключайся. Зовут меня Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
2: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
3: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
2: Категория 6+.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу пасмурно, плюс 14 градусов. Завтра днем синоптики прогнозируют небольшой дождь и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-22.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу пасмурно, плюс 14 градусов. Завтра днем синоптики прогнозируют небольшой дождь и до 17 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.